0: Слипов, святый юрист, чей пречистоматный. Слипов, мой богатый. Ой, чипан, чипробан, бичи не вдрати. Эй, ну, махлопти, домою.
1: Ща не йде, а не йде.